0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России выросло число самозанятых. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов человек. По сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, число россиян, оплачивающих доходы на профессиональный доход, выросло на 2 миллиона. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155 тысяч новых самозанятых, при этом снято с регистрации 69 тысяч человек. Выручка самозанятых составила около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. В Ямало-Ненецком автономном округе продолжаются действовать 124 природных пожара на территории общей площадью более 268 тысяч гектаров. За последние сутки ликвидированы 4 очага возгорания площадью около 22 тысяч гектаров. В борьбе с огнем задействовано около 1500 человек и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Об этом пишет Интерфакс. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 845 природных пожаров. Площадь, пострадавшая от огня, достигла 425 тысяч гектаров. Лето 26-го года стало рекордным по числу подобных происшествий за последние десятилетия, что связано с повышенной грозовой активностью и недостаточным количеством осадков.
3: Про болезни.
2: Роспотребнадзор внимательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в связи со вспышкой легионеллеза в Австрии. По данным австрийских властей, в районе города Линц инфекцией заразились 26 человек, трое из которых скончались. Легионеллез – опасное инфекционное заболевание. В природных условиях возбудитель встречается в водоемах и почве. Однако опасность возрастает при попадании в искусственные водные системы, где есть риск заражения при вдыхании водно-дисперсных аэрозолей, систем водоснабжения, бассейнов, аквапарков и кондиционеров. Заболевание не передается от человека к человеку, говорится в сообщении. Для диагностики легионеллеза повсеместно используются ПЦР-тесты. В России ведется постоянный мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в бассейнах, питьевых источниках, в том числе на наличие этой бактерии. В стране установлено требование поддерживать температуру горячей воды не ниже 60 градусов, чтобы препятствовать размножению бактерий.
3: Про экономику.
2: Центробанк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, взять паузу или повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. По словам Селезнева, в октябре в Госдуму внесут бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики по ставке. Тем временем в декабре снижение ставки возможно до 13,5%, полагает эксперт. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А вы знаете, если сравнить прямой эфир Авторадио и Солнце, то, мне кажется, очень много параллелей найдем, друзья. Ну, представьте. Во-первых, у нас здесь достаточно тепло, и даже, я бы сказал, порой горячие хиты звучат для наших слушателей. Ну, а во-вторых, так же, как Солнце обязательно восходит каждое утро, вы, естественно, неминуемо можете слушать 24/7 любимую волну и наслаждаться прекрасной музыкой. Добрый день всем еще раз. Здравствуй, страна. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, движение только вперед.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
5: Категория 6+. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Авторадио.

Ох уж эта романтика пригородных поездов, друзья. И по сей день, я честно скажу, наслаждаюсь ею, ну, по полной, на все 100%, да. И поезда, кстати, на мой взгляд, все комфортнее и комфортнее. Ну и виды за окном какие чудесные. А летом это ж просто красота. Привет, друзья мои, это Авторадио. Здравствуйте всем, кто в дороге, всем, кто в пути, на чем бы вы ни ехали. И если вы слушаете Авторадио, то делайте это абсолютно правильно. У микрофона Олег Пивунов. Надеюсь, что все абсолютно пребывают в прекрасном расположении духа. Пусть так и остается.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России выросли реальные ставки по микрозаймам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Основная часть рынка переместилась в сегмент займов на период от 60 до 180 дней. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Свыше трети займов имеют задержку платежа более 90 дней. Кроме того, влияет ужесточение регулирования и введение новых стандартов для микрофинансовых организаций. Напомним, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, не более двух таких займов на одного клиента. Ожидается, что эта мера поможет снизить вероятность образования у заемщиков чрезмерной долговой нагрузки.
0: Про заявление.
2: В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотника. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, части сбитых дронов упали на территорию логистического комплекса компании, вызвав возгорание, которое было оперативно потушено сотрудниками МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме, говорится в заявлении компании.
0: Про недвижимость.
2: Цены на однокомнатные квартиры в новостройках в России с начала года растут быстрее, чем на более просторное жилье. По данным аналитиков Дом.РФ, с января стоимость однушек увеличилась на 4,5%. Подробнее об изменениях на рынке недвижимости Авторадио рассказал член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: До недавнего времени длительный период все время пальму первенства держали однокомнатные квартиры и квартиры-студии. Они тоже дорожали чуть более быстрыми темпами. Потому что люди, которые покупают такое жилье, ускоряют свою самостоятельность. То есть они переходят к самостоятельному образу жизни и, собственно говоря, как можно быстрее хотят реализовать свою абсолютную самостоятельность и как-то закрепиться в этой жизни. Ну вот сейчас наступил второй этап, когда это уже не просто люди, еще не создавшие семьи, голосуют рублем, а люди, которые планируют создание семей. Поэтому мне кажется, что именно вот этот тренд, он стал более устойчивым.
2: Растущий спрос на малогабаритное жилье эксперты связывают с ограниченным бюджетом покупателей и возможностями ипотеки.
0: Про столицу.
2: В Москве после прохождения холодного атмосферного фронта прекратятся дожди, ожидается возвращение теплой погоды. Как сообщил синоптик Леонид Лео, сегодня в первой половине дня еще возможны кратковременные осадки, однако затем столбик термометра поднимется до отметок плюс 24 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, заключил синоптик. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А музыкальный эфир Авторадио, друзья, нацелен исключительно на то, чтобы сделать любое время, которое вы слушаете, первое автомобильное хорошим, прекрасным, наполнить его и ваше настроение, конечно же, добрыми и светлыми мыслями. И мне кажется, что мы попадаем точно в цель. Привет, друзья! Зовут меня Олег Пивунов. Всем, кто на любимой волне встречает этот день, здравствуйте еще раз. Ну что, давайте улыбнемся немного новому дню и в таком вот режиме двигаемся дальше.

0: Реклама. Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountagenta.t2.ru.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился!
15: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
17: Авторадио.

0: Ах, небо Суринама, ах, пляжи Атлантики и колониальная архитектура. Да, занести бы, собственно, эту страну, этот город в копилку своих впечатлений, в копилочку своих путешествий, но очень надеюсь, это когда-нибудь сбудется. Кстати, забавно, интересно, знают ли в Парамарибо вообще, что в далекой России, холодной, как они, наверное, представляют себе, есть вот такой гимн их чудесной столицы. Друзья, у микрофона Олег Пивунов, это Авторадио. Привет всем.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Российской академии наук назвали самые опасные вирусы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Самой опасной инфекцией в мире является грипп. Каждый сезон он уносит больше жизни, чем такие заболевания, как лихорадка денге или эбола, рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он также отметил, что сейчас в мире появляется активность холеры, однако россиянам переживать по этому поводу не стоит, поскольку она не распространится по стране. В то же время академик предупредил о высоких рисках заражения кишечными инфекциями, особенно в сезон овощей, фруктов и ягод. По словам специалиста, опасность в этом направлении представляет и предприятие общепита.
3: Про туристов.
2: На Камчатке завершилась эвакуация туристов, застрявших из-за размытых дорог в районе вулкана Плоский Толбачик. Всего были заблокированы 117 туристов и 32 водителя. Для спасения людей спасатели организовали вертолетные рейсы. Среди эвакуированных оказались граждане России, Китая, Испании и Белоруссии. Никому из туристов не потребовалась медицинская помощь.
3: Про детей.
2: В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи, а также ограничение объема собираемой информации.
3: Про школу.
2: Математика оказалась самым сложным предметом для учеников начальной школы. Это следует из шкалы трудности учебных предметов Санпина. Для 1-4 классов математика получила максимальные 8 баллов. Следом идут русский и иностранные языки по 7 баллов. Информатика и окружающий мир получили по 6. Почему именно математика требует от младших школьников больше всего усилий, Авторадио рассказал учитель начальных классов Илья Исаев.
4: Она заслуженно занимает первое место. И тут дело даже, наверное, не в сложности, а в природе мышления младшего школьника. Первоклассники, у них доминирует наглядно-образное мышление, наверное, в большей степени. А математика, особенно вот на начальном этапе, это первый серьезный вызов абстракции. Потому что мы требуем от ребенка оперировать числами, которых он не видит, то есть они у него не перед глазами. Удерживать в голове какие-то условия задачи, выстраивать логические цепочки. Это колоссальный труд для мозга. И вот мы, учителя начальных классов, сравниваем это с тяжелой атлетикой для ума. Потому что русский язык – это про память и правила, а математика – это про понимание связей. И если ошибка в одном действии, здесь она разрушит все решение. И это давит и психологически.
2: По словам эксперта, больше всего трудностей у младших школьников вызывают текстовые задачи, внетабличное умножение и примеры со скобками. При этом самыми легкими предметами по шкале Санпина названы физкультура, технология, музыка и изобразительное искусство. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Учитывая индивидуальные графики сотрудников, и у некоторых есть возможность работать удаленно, так что, знаете, уикенд бывает и в середине недели у людей. Вот вроде бы идешь так в четверг или в среду, а кругом веселье, да, не обязательно, чтобы на календаре были именно суббота или воскресенье. Друзья, продолжаем наш музыкальный эфир «Авторадио». Зовут меня Олег Пивунов. Привет! Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
4: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-52-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
16: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: А в каком магазине можно купить все для школы?
20: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
21: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
22: Авторадио.

Летние дни, друзья, тают буквально на наших глазах, на наших руках. Так что давайте наслаждаться ими по полной, естественно, вместе со звуками любимого авторадио. Здравствуйте, дорогие мои, во все города вещания. Большой вам привет и лучи добра, естественно, и традиционно. Зовут меня Олег Пивунов. Как там ваше настроение? Надеюсь, что погода ему соответствует. Ну, хорошая. Что бы синоптики не обещали, друзья, делаем приемники погромче и наслаждаемся августом, да, который, к сожалению, завершается. Но будем надеяться, так называемое бабье лето еще подарит нам жаркие деньки и возможность выехать за город для того, чтобы насладиться прекрасным времяпрепровождением в компании с прекрасной музыкой. Привет, страна!

0: Реклама. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная тема выпуска. Цифровой рубль не станет инструментом контроля россиян. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как при обычных безналичных расчетах, а информация о балансе цифрового кошелька останется под защитой банковской тайны. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Пользоваться новой формой российской валюты граждане будут добровольно.
3: Про школу.
2: Для первоклассника в первом полугодии рекомендуют устраивать физкульт-минутки на каждом уроке. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ведомство отмечает, что детям важно сохранять физическую активность в течение всего учебного дня. После второго и третьего урока школьникам рекомендуют давать по 20 минут отдыха. Кроме того, в середине дня должна быть динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут и, по возможности, на свежем воздухе. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург также считает, что спортивные активности в школе необходимы и помогают нормальному развитию ребенка. Об этом он рассказал Авторадио.
4: И при советской власти были, есть и будут всегда эти физкультурные паузы. Они необходимы, никого они не рассеивают, а наоборот, нужны эти вещи, потому что двигательная активность – это часть нормального развития ребенка. Если дети находятся в группе продленного дня, то между первой и второй половиной дня там есть 40-50 минут, где опять идет активность. Она, если хорошая, хорошая погода на улице, если плохая в физкультурном зале. Все это закладывается заранее в планирование урока. Потому что при переходе, там, предположим, они там читают или потом считают. Это просто необходимо. У грамотного учителя эта физкульт-минутка может сопровождаться там устным счетом, где они там в шутливой форме таблицу умножения повторяют там и прочее, прочее.
2: Напомню, ранее в Минпросвещение сообщили, что в этом году в российские школы придут около 1,5 миллионов первоклассников. Прием заявлений в первые классы продлится до 5 сентября.
3: Про рекомендации.
2: Недостаток физической активности, хронический стресс, нарушение сна и несбалансированное питание способны существенно ускорять процессы старения и сокращать период активной жизни после 50-60 лет. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, сложно выделить единственный и наиболее опасный фактор. Вредные привычки и особенности образа жизни часто усиливают негативный эффект друг друга. Особенно сильно на самостоятельность и качество жизни влияет малоподвижность. При дефиците движения быстрее снижается мышечная сила, ухудшается чувствительность к инсулину и возрастает риск падений. Хронические стрессы и постоянный недосып также оказывают выраженное неблагоприятное воздействие на организм. Эксперт советует по возможности отказываться хотя бы от части вредных привычек, уделять больше внимания двигательной активности, здоровому сну, полноценному питанию для сохранения здоровья в зрелом возрасте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Меж тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: А что, сыграть на гитаре в дуэте с любимым артистом? Думаете, это из мира фантастики, друзья? Совершенно нет. Авторадио осуществляет мечты, причем самые фантастические. Просто вы нам должны об этом рассказать и, конечно, принять участие в супер-игре «Много денег». Ну, буквально пару мгновений расскажу, как это делается. У микрофона Олег Пивунов. Здравствуйте. Ну, приступаем прямо сейчас к обогащению наших слушателей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Совершенно справедливо. Счастливый сезон, третий из пяти запланированных, уже спешит он к завершению, и с каждым игровым эпизодом мы приближаем чью-то мечту. Ну а 10 сентября, соответственно, одна большая мечта исполнится. Плюс к этому наш партнер Озонбанк удвоит любой выигрыш и подарит шестой дополнительный суперфинал. В общем, шансы есть у каждого. Превращайте самые невероятные мечты в реальность вместе с Авторадио и Озонбанком. Ну, все предельно просто. Если хотите принять участие, заходите на сайт Авторадио. Это делается в любой момент, можно прямо сейчас. Далее меняете гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И здесь, друзья, сделаю очень важное замечание. Шаг этот нужный, самый главный. Смена гудков на гимн Авторадио. Ведь именно с гимна начинается ваше участие в игре «Много денег». Без него невозможно выиграть ни игровой эпизод, ни суперфинал соответственно. Ну а после установки гимна с помощью удобного сервиса просто расскажите нам о своей мечте, о любой абсолютно, какой бы она ни была, для Авторадио нет ничего невозможного. Буквально пара кликов, и вы уже на пути к победе. Ну а прямо сейчас наш призовой фонд составляет 25 тысяч рублей, которые превратятся благодаря нашему партнеру в 50. Так что это уже приличные деньги и большой банк. Давайте определяться, кто же его сегодня сорвет. Итак, для этого я останавливаю нашу авторадио-рулетку. И с нами сегодня играет Татьяна из Омской области. Замечательно. Мечта у Татьяны следующая. Хочу на неделю вдвоем в путешествие на Сейшелы. В райское наслаждение. Ну, нет никаких преград абсолютно. Сейшелы так Сейшелы. Давайте выяснять, почему именно туда хочет Татьяна отправиться. Звоним. И, конечно, ждем гимн Авторадио. Возможно, какие-то технические. Но, тем не менее, шанс есть у каждого, и номер телефона Татьяны в том числе. Участвует в игре «Много денег» неограниченное количество раз. Это стоит запомнить, друзья. Ну а наша игра продолжается, и в банке по-прежнему остаются 25 тысяч рублей, поэтому давайте вновь запустим нашу авторадио-рулетку. Да, чтобы уже у каждого из вас вновь появился шанс выиграть деньги и осуществить свою мечту в суперфинале. Между тем, она продолжается. И призываю вас всех очень внимательно слушать прямой эфир Авторадио, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег. Желаю вам удачи. Ну и напомню, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. А удвоить свои шансы на победу вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Итак, времени не теряем. Вперед на удобный и любимый сайт. Спешите, осуществляйте свои мечты.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Тагерин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% по 6 сентября.
8: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на camptogether.t2.ru.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: А в каком магазине можно купить все для школы?
15: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
16: УУ «Максимутру», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
23: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
24: Как я по всему этому соскучил.
23: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
25: Авторадио.

Лето, друзья, это не просто маленькая жизнь. Здесь с автором не соглашусь. Лето огромное, огромная просто часть нашей жизни. И оно уже заканчивается, друзья, поэтому давайте наслаждаться его деньками и даже, я бы сказал, минутами максимально. Конечно же, вместе с любимым авторадио и прекрасной музыкой. Страна, привет, Олег Пивунов у микрофона.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
9: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России изменятся требования к автовокзалам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября этого года в России вступают в силу новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса, медпункты и пункты общественного питания больше не будут входить в обязательный перечень инфраструктуры на этих объектах. Вместо стационарного медицинского кабинета теперь необходимо наличие аптечки. Остальные важнейшие помещения, то есть билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, сохраняют обязательный статус. Количество обязательных мест и объем оборудования будут по-прежнему зависеть от среднесуточного пассажиропотока. Для автовокзалов предусмотрено 10 градаций, для автостанций 3. Территория автовокзалов и автостанций должна оставаться оснащенными перронами, автобусными стоянками, а также системами громкой связи и информационными табло в залах ожидания на перронах. Нововведение становится частью комплексного обновления транспортных требований, включая последние изменения в правилах перевозки багажа и корректировки перечня медицинских противопоказаний для водителей пассажирского и грузового транспорта.
3: Про регион.
2: Около 40 тысяч жителей Псковской области остаются без электроснабжения после урагана, прошедшего по региону. По словам губернатора Михаила Ведерникова, без света остаются 3 тысячи населенных пунктов. Для ликвидации последствий непогоды работают 76 аварийных бригад, задействовано 156 специалистов и 70 единиц техники. В восстановительных работах принимают участие не только местные энергетики, но и бригады из Архангельской области, Карелии и Вологодской области. На данный момент в регионе для обеспечения электроснабжения задействовано 3 резервных источника, говорится в сообщении.
3: Про политику.
2: Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что говорить о его возможном переизбрании на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда, однако более конкретное заявление о своих политических намерениях он намерен сделать только в следующем году. Токаев подчеркнул, что сейчас основной задачей для страны является выполнение масштабных социальных и инфраструктурных проектов. Действующие полномочия президента рассчитаны до ноября 2029 года.
3: Про школу.
2: В этом году минимальный набор товаров для школьника в России подорожал на 7% по сравнению с предыдущим годом и достиг в среднем 19 тысяч рублей. К этому набору относятся школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетради, канцелярские принадлежности и пенал. Исследования отмечают, что спрос на пеналы с канцелярии в первую неделю августа вырос на 6%. В этом году также сборы мальчиков в школу обходятся примерно в 17 тысяч рублей, а девочки в 19 тысяч, говорится в исследовании. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

держит. Друзья, ну а мы держим равнение на музыкальный эфир Авторадио. Также весело и бодро продолжаем этот день. Здравствуйте, дорогие мои. Олег Пивунов у микрофона. Сегодня у нас день бисквита, кстати, отмечают за океаном. Чудесный праздник, мне кажется, такой гастрономический. И можно всей семьей его отмечать. Например, взять у кого-то хороший рецепт. Ну или поискать его в интернете. А потом всей семьей приготовить. Ну и зайти к соседям, например, поделиться. Я бы даже сказал, похвастаться. Честно говоря, ой, как захотелось перекусить чего-то сладкого. А мы продолжаем. Эфир любимого Авторадио с зажигательными ритмами. Хорошего всем еще раз дня и прекрасного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
6: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Реклама. JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
12: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
14: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
15: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
14: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
16: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей. Только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
17: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
17: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
18: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
20: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
21: В «Ленту».
22: Авторадио.

А центром притяжения сотен городов, тысяч городов по всей стране является прямой эфир Авторадио. Я абсолютно уверен, друзья. Здравствуйте, у микрофона Олег Пивунов. Над домами, районами, кварталами, автострадами звучит первая автомобильная. Привет всем, кто в пути. Будьте внимательны на дорогах и аккуратны. Ну и, конечно, напомню, где нас искать. В приемнике, естественно, авторадио.ру сайт, там интернет-вещание. Ну или скажите умной колонке «Включи авторадио» и оставайтесь всегда на любимой волне. Если

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
2: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 740 9000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Вопросы, связанные с нехваткой бензина в России, находятся под контролем правительства. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет. Оперативное реагирование происходит при участии специальной комиссии. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак сообщил о завершении ремонта на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, которые начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Ожидается, что российские предприятия в ближайшее время увеличат поставки бензина на внутренний рынок. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме этого, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажей топлива по заниженным ценам.
3: Про рекомендации.
2: Если автомобиль неожиданно заглох на дороге, в первую очередь важно сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности. О том, что нужно предпринять водителю в случае остановки двигателя, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
4: Главное не паниковать и не пытаться сразу любой ценой запустить двигатель. Первая задача водителя – это сохранить контроль над машиной и максимально безопасно убрать ее из потока. Сразу включаем аварийную сигнализацию и пока автомобиль еще катится по инерции, плавно уходим направо, на обочину, в карман или на максимально безопасный участок. Резко тормозить и делать резкие перестроения ни в коем случае не нужно. Это может спровоцировать только ДТП. При этом нужно быть готовым к тому, что после остановки двигателя руль может стать заметно тяжелее и педаль тормоза жестче. Тормоза могут стать слабее раза в 3. Соответственно, экстренное торможение, там вообще такое понятие отсутствует. Если у вас автомат, тогда ни в коем случае не пытаться переключать на какие-либо передачи, кроме как нейтраль. Если у вас механика, не стараться тормозить двигателем.
2: Также эксперт добавил, что когда удалось припарковать машину у обочины, нужно сразу поставить аварийный знак.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, меньше 3 недель остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный, мы исполняем ваши желания. Слушатели Авторадио охотно делятся с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна и много-много других желаний. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если же вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 10 сентября. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

0: Совершенно правильно, друзья. Никаких драм, лишних слов и, в общем-то, только по хорошим поводам начинает свою работу. Программа «Авторадио» поздравляет. Ну, к коим поводам относятся? Конечно же, дни рождения, юбилеи. Юбилей свадеб, золотые, серебряные, деревянные и так далее. Ну и просто теплые слова в адрес своих близких, в адрес своих друзей. Да и малознакомым людям, если тоже передадите привет, например, всем слушателям Авторадио, это будет весьма-весьма неплохо. Зовут меня Олег Пивунов, и в течение этого часа буду в прямом эфире Авторадио ваши сообщения озвучивать, а присылать их нужно на номер +7 915 459 2020. Повторю еще раз, +7 915 459 2020. Используйте для этого все возможные мессенджеры, включая национальный мессенджер Макс, и все 60 минут ближайшие я буду внимательно читать ваши сообщения, принимать их и потом озвучивать, естественно, в прямом эфире Авторадио. Всем еще раз здравствуйте.
1: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Время добрых слов в адрес ваших близких и любимых людей, друзья. Авторадио продолжает поздравлять в прямом эфире. +7 915 459 2020. Номер телефона, на который вы можете присылать свои сообщения. И вот уже несколько наших слушателей это сделали. Владимир поздравляет своего друга, тезку Зайчука Владимира с днем рождения и желает ему всего самого наилучшего. В первую очередь здоровья, счастья и огромного успеха. Присоединяемся, естественно, конечно же. Следующее сообщение у нас связано со свадьбой, с юбилеем, точнее. Елена поздравляет своего мужа Сергея Афиногенова с клубничной свадьбой. Оказывается, друзья, это 33 года совместной жизни. Вот такая вот сладкая дата, я бы сказал. У нас два прекрасных сына и куколка-внучка. Также присоединяемся, поздравляем Сергея и Елену. 33 года — это серьезный срок, это серьезное испытание. И то, что вы остались счастливы, это просто прекрасно. +7 915 459 2020. Авторадио продолжает поздравлять. Жду ваши сообщения.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
2: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
1: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
3: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
3: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в Автоград. Ваш новый Солярис доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. Солярис – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе 14, телефон 848-42-52-6. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

А вот искать авторадио долго не придется. Если хотите передать привет или поздравить кого-то в прямом эфире, чтобы я зачитал сообщение, просто напишите нам. +7 915 459 2020. И от Лизы у нас сообщение сразу же. Передайте привет моему папе Сереже и поздравьте с выкопанной картошкой. Ура, друзья, вы свободны. Много довольно сообщений, кстати, связанных с сельскохозяйственными работами на дачах, да. Ну и сам вспоминаю свое детство. Конец лета, да, и ты едешь вот все это дело, так сказать, собирать потом в мешки. Друзья, всем, кто на природе трудится, большой привет от Авторадио. Прекрасное сообщение у нас из города Нягань, шеф-повар кафе «Морошка». Передает привет своему коллективу любимому и желает всем прекрасного настроения. У нас все получится. Мы лучшие, пишет нам Ирина. Ирина, вашу просьбу исполнил, озвучил сообщение в прямом эфире. Ну а если окажусь в городе Нягань, волею судеб, то, знаете, зайду к вам. А от вас тогда фирменное блюдо. Уже никак не отвертитесь. Любимое авторадио, добрый день. Передаю привет любимому мужу Андрею и самой лучшей доченьке на свете Арише из города Оренбурга. Потеряли.

0: Друзья, вы демонстрируете прекрасную и высокую активность своими сообщениями. Плюс 7-915-459-2020. Напомню, это программа «Авторадио поздравляет». Андрей из Москвы спешит поздравить с днем рождения свою супругу Анастасию. «Лучше тебя нет на всем белом свете», пишет ее муж. «Судьба сделала мне огромный подарок в виде тебя, моя любимая жена. И вот уже 17 лет я счастлив, как никто другой». Ну, мне кажется, это, честно говоря, заслуживает аплодисментов, друзья. Прекрасное теплое сообщение такое, замечательное просто. Как-то от него стало тепло на душе. Светлана пишет: «Привет, дорогой Авторадио, поздравьте, пожалуйста, моего мужа Виктора Палаткина с тем, что у него есть я, и я его очень люблю». Виктор, ну что здесь скажешь? Поздравляем вас. У вас прекрасная и очень активная жена, которая вас любит. Плюс 7-915-459-2020.
1: Поздравляет. Реклама.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
23: А в каком магазине можно купить все для школы?
24: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
25: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
26: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
27: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
28: Вот это ухватило!
29: Ура! Купила! Мое!
30: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
31: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
32: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
33: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
34: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Авторадио.
0: радио поздравляет.

0: Друзья, я ваши надежды стараюсь оправдывать, и до конца этого часа в рамках программы «Авторадио поздравляет» зачитываю теплые слова, поздравления, все, что вы присылаете нам на номер 915-459-2020. Пользуйтесь любыми мессенджерами, конечно же, включая мессенджер Макс. Ну и сообщение у нас от Кристины, которая поздравляет с днем рождения Татьяну. Текст следующий. От всей нашей семьи хотим сердечно поздравить с днем рождения нашу любимую маму. Ты самый важный и надежный человек в жизни. Мы бесконечно благодарны тебе за все, что ты делаешь. Мама — наша опора, поддержка, вдохновение. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит радость и улыбки, а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя и помочь. Любовью и благодарностью, твоя семья. Вот такое вот сообщение. Ну и коротенько, всем здравствуйте. Едем в дороге. Хочу поднять настроение своей семье, мужу Андрею и детям Аленке, Захару и Аглае. Очень сильно вас люблю. Сообщение пришло от Марии. Телефон, напоминаю, плюс 7-915-459-2020. Вернусь скоро.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
1: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
2: Телефон 75-77-88.
1: Начните новую жизнь уже сегодня.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
0: Реклама на Авторадио.
6: 58-88-88.

Друзья, потанцевать под яркий микс классной музыки сегодня можно будет в рамках большой дискотеки Авторадио по выходным, которая проходит в прямом эфире. В 6 вечера делайте приемники громче и наслаждайтесь танцами и музыкой до 9. Ну а пока же рубрика Авторадио поздравляет. Большое вам спасибо за активность. Так много сообщений. Досадно единственное, что во времени мы ограничены. Не все, наверное, успеваю прочесть, поэтому без лишних слов, друзья, приступаю. И читаю все, что вы присылаете на номер 915-459-2020. Алена пишет: «Привет, поздравляю любимого мужа. Сегодня у нас 8 лет совместной жизни. Спасибо тебе. У нас трое прекрасных деток: Матвей, Тимофей и Аня. С праздником, любимый». Ну, конечно, Авторадио присоединяется, друзья. Замечательный повод, чудесный. И сообщение от Ирины. «Здравствуй, Авторадио. Привет из славного города Малого Золотого Кольца, Юрьев-Польский. Вчера отмечали свадьбу крестника, а сегодня сбор картофеля». Ну вот, видите, опять то, о чем я говорил. Люди отдыхают на природе и совмещают приятное с полезным. Ну и от Аленушки сообщение. «Привет, прекрасное Авторадио. Едем из Ставрополя в Пятигорск. Большой привет моим попутчикам и любимым детям Севе, Лере и мужу Антону. Большущий вам привет, конечно же, от Авторадио тоже. У микрофона был Олег Пивунов. Друзья, хорошего вам всем настроения, замечательного дня выходного. Пусть все сбывается, пусть все, что вы задумали, обязательно у вас получится. Ну и делайте приемники громче, музыки у нас 24/7 для всех.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
6: В Москве 15 часов.
0: Новости.
7: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России опровергли заявление Британии о разрыве отношений. Подробности далее.
0: Про главное.
7: Министерство иностранных дел России опровергло появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что Москва якобы планирует понизить уровень дипломатических отношений с Великобританией. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, никакие комментарии посольства России в Лондоне не содержали намеков на такие планы, а подобные утверждения представляют собой лишь домыслы, говорится в сообщении. В МИД напомнили, что отношения между Россией и Великобританией уже пребывают в крайне неблагоприятном состоянии и связывают это с действиями Лондона. Поводом для публикации стал уход российского посла в Британии Андрея Келлина и отсутствие на данный момент официального назначенного преемника.
0: Про выборы.
7: В Казахстане на выборах в новый однопалатный парламент явка к 16 часам по местному времени превысила 65%, что выше результатов предыдущих парламентских выборов 2023 года. По данным Центра избиркома страны, к этому времени проголосовали более 8 миллионов граждан. Выборы в Казахстане проходят по новым правилам. После принятия Конституции на референдуме 15 марта и ее вступления в силу с 1 июля этого года, парламент страны стал однопалатным. Вместо прежней структуры создан Курултай из 145 депутатов, которые теперь избираются исключительно по партийным спискам на едином общенациональном округе, то есть на одномандатном округе, одномандатные округи отменены. Для голосования открыто более 10 тысяч избирательных участков республики, а также 79 участков в 60 зарубежных странах, включая Россию. В день выборов за процессом следят 777 международных наблюдателей.
0: Про правила.
7: Пассажиры российских авиалиний не могут вернуть полную стоимость билета, даже приобретенного по невозвратному тарифу, если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут. Об этом напомнил депутат Госдумы Игорь Игошин, ссылаясь на нормы Воздушного кодекса. Юрист, старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал о том, как вернуть деньги за отмененный или задержанный рейс.
8: По новому закону о возможности вернуть денежные средства за отмененный рейс по любой причине, не по вине пассажира, можно получить не только компенсацию за отмененный перелет, который не состоялся, но здесь можно говорить и о компенсации морального вреда, но и сопутствующие расходы. А если у меня сбилась, допустим, пересадка где-то, либо трансфер отменился, либо еще что-то, я могу ставить вопрос о взыскании с моей авиакомпании всей суммы дополнительных расходов, которые я понес. Кроме того, если какой-то иной билет, чтобы, допустим, добраться на свой курорт, либо на нужное мне место, то я могу в том числе ставить вопрос о взыскании разницы между между стоимостью текущего билета и новой стоимостью, либо о взыскании полной стоимости нового билета. При этом, если туроператор, то можем полностью отменять тур и получать компенсацию с всеми штрафами, пенями и неустойки.
7: Пассажиры также вправе требовать штраф 100 рублей за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета, за исключением случаев форс-мажора, таких как погодные условия, когда авиакомпания освобождается от выплаты штрафа. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
5: Авторадио. Номер 1.

Ну а музыка Авторадио помогает нам не только жить и любить, но и исполнять ваши самые заветные желания в рамках нашей фирменной игры. И третье из пяти желаний мы исполним уже 10 сентября. Друзья, именно в этот день состоится третий суперфинал счастливого сезона, поэтому если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. О чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, даче, расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, это уже собственным шансом на исполнение заветной мечты и те 25 тысяч, что в банке. В данный момент слушайте эфир Авторадио. С этого часа в нем, кстати говоря, я, Владимир Бодров. Всем большой привет и максимально легкого денечка.

0: Реклама.
1: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-52-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. У ГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
20: «Корона».
21: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

Цветы — это, конечно, здорово, но, согласитесь, куда приятнее сейчас было бы получить в подарок дополнительный выходной. У кого-то, может быть, такая возможность имеется. Вам мы, разумеется, по-доброму будем завидовать. Ну а тем, кому завтра на работу, я, Владимир Бодров, продолжу предоставлять возможность отдохнуть под любимую музыку Авторадио. Она всегда рядом, она никуда не уходит.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Визит спецпредставителя администрации США в Москву откладывается. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Визит специального представителя президента США по Украине Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву отложен. Об этом пишет издание КП со ссылкой на информированный источник. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается.
3: Про цены.
2: Средняя розничная цена арбузов России составила 46,5 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей ровно, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дынь росла не так активно, за год она выросла на 26%. По информации Ассоциации компаний розничной торговли, российские арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных сетях, дыни – около половины. Основными регионами производства остаются Астраханская, Волгоградская и Оренбургская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Также в этом участвует и Дагестан. Спрос на бахчевые в этом году отмечается как стабильный.
3: Про мошенников.
2: В августе этого года отмечена новая схема мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники представляются сотрудниками технической поддержки и угрожают пользователям блокировкой аккаунта. Потенциальных жертв убеждают, что на их учетную запись поступили многочисленные жалобы или зафиксирована подозрительная активность, что якобы привело к нарушению правил использования сервиса. Под этим предлогом граждан просят перейти по специальной ссылке для подтверждения аккаунта, угрожая ограничениями и блокировкой в случае отказа. Если пользователь выполняет инструкции и переходят по ссылке, мошенники получают доступ к его учетной записи.
3: Про детей.
2: Период адаптации первоклассников к школе может длиться от 3 недель до полугода, отмечают специалисты. Чтобы облегчить этот процесс, родителям важно проявлять искренний интерес к школьной жизни детей, спрашивать их не только об успеваемости, но и о впечатлениях и новых друзьях. Психолог Анна Хныкина в беседе с Авторадио рассказала, как морально подготовить ребенка к учебному году.
4: Ребенку будет трудно в моментах, что у него новая система, в которую он заходит, новые ребята, новые авторитеты. Это может вгонять человека маленького в стыд и в неуверенность, которые не дают получать знания. Что мы должны делать в первую очередь? Говорить с ним о том, что это нормально, переживают сейчас все ребята, и сфокусироваться на другом. Это новая атмосфера, к которой нужно привыкать. И здесь главное поддерживать и помогать. Любой успех поощрять, хвалить, говорить вслух. Видишь, как здорово. Все, что новое, это классно. Для него в первую очередь это важно.
2: Первые месяцы учебы, по мнению психологов, желательно свести к минимуму дополнительные занятия, чтобы дать ребенку возможность сосредоточиться на привыкании к новой школьной среде. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным Центробанка, – 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну а чтобы не проклопать таким вот образом, самое важное, призываю вас не только слушать Авторадио, но и смотреть, читать и комментировать. Друзья, все это возможно в нашем официальном канале в Макс, там все самое актуальное, поэтому если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите и подписывайтесь на Авторадио. Добро пожаловать в нашу авторадийную семью и добро пожаловать в новый музыкальный час, все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всем большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь с вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
4: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
11: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
14: 0+. JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в «Автоград». Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comfygeta.t2.ru.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В
18: ленту. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
19: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Авторадио.

А я вам так скажу, друзья, если и улетать, то только в Казань, потому что именно там по 26 августа этого года проходит международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2026». Событие это такого масштаба, что у него даже свой

0: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивный предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните. 718-540.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правила приема детей в школы и сады планируют изменить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России скорректируют правила приема детей в школы и детские сады. Как пишет парламентская газета, такой проект приказа подготовило Минпросвещение. В первую очередь, места по месту жительства будут предоставлять детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Проект подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, которые вступили в силу этим летом.
3: Про деньги.
2: Во втором квартале этого года центральные банки мира увеличили закупки золота на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Всемирный золотой совет. Больше всего золота приобрел Центральный банк Польши. С января по май он пополнил свои резервы на 64 тонны. Вторым по объемам закупок стал Центральный банк Узбекистана, который приобрел 32 тонны золота. На третьем месте оказался Китай, купивший 25 тонн. Центральные банки и инвесторы все чаще рассматривают золото. Золото как стратегический актив, а спрос на ювелирные изделия снижается. Многие участники рынка стремятся обезопасить свои активы на фоне неопределенности в мировой экономике.
3: Про цены.
2: Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, сообщает ТАСС. ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма, сообщили в службе. Там добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина и другие продукты.
3: Про запреты.
2: Двум жителям Пермского края временно запретили выезд за границу из-за отказа убрать борщевик с принадлежащего им земельного участка площадью около 15 тысяч квадратных метров. Местная администрация через суд обязала собственников ликвидировать опасные заросли, однако владельцы проигнорировали это требование. Юрист Полина Гусятникова рассказала Авторадио, из-за чего людям могут ограничить выезд за границу.
4: У нас по общему правилу, если сумма долга исчисляется в денежном эквиваленте, то от суммы долга от 30 тысяч рублей, а при имущественном требовании без применения какого-либо минимального порога, у нас судебные приставы могут ограничить выезд из России. Это мера, которая позволяет понудить должника исполнить требования, которые указаны в исполнительном документе. Вот, соответственно, поскольку здесь требование было неимущественное, то у нас судебные приставы воспользуются своим правом на ограничение выезда. Как только требование исполнительного документа исполнено, то судебные приставы прекращают исполнительное производство и, соответственно, все санкции с вас уже снимаются.
2: При этом, по словам специалистов, после устранения нарушений или оплаты штрафов, ограничения обычно снимают в течение 10 рабочих дней. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Счастье, может быть, и любит тишину, но в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» не принято молчать. Наоборот, нужно делиться своими мечтами, чтобы они сбывались. Друзья, 10 сентября именно это и произойдет. Мы исполним третью мечту наших слушателей, и дабы не упустить возможность, я, Владимир Бодров, призываю вас действовать. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. Это может быть квартира, машина, кольцо с бриллиантом, даже кругосветное путешествие. В общем, подарите себе шанс на счастье, а я тем временем продолжу дарить вам любимые песни в эфире «Авторадио».

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК «21 век». Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
0: Как я по всему этому соскучился.
9: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Авторадио.

Абсолютно теми же словами мы будем приветствовать завтра рабочую неделю. Ну а пока, друзья, есть возможность отдохнуть, ни в коем случае ее упускать не будем. Уже в следующем часе начинаем танцевать под хиты большой дискотеки Авторадио, поэтому главный совет к этой минуте от меня, Владимира Бодрова, оставаться с нами, делать громче и готовиться к зажигательному вечеру в компании с Авторадио. Так и поступите.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман».

0: прилетел дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: Мясной гурман.
4: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткоффа и зять американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву отложен. Об этом написало издание КП со ссылкой на информированный источник. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается.
3: Про заявление.
2: Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет. Оперативное реагирование происходит при участии специальной комиссии. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак сообщил о завершении ремонта на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, которые начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Ожидается, что российские предприятия в ближайшее время увеличат поставки бензина на внутренний рынок.
3: Про бизнес.
2: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов человек. По сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, число россиян, оплачивающих доходы на профессиональный доход, выросло на 2 миллиона. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155 тысяч новых самозанятых, при этом сняты с регистрации 69 тысяч человек. Выручка самозанятых составила около 300 миллиардов рублей. Самым распространенным среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.
3: Про кредиты.
2: Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Основная часть рынка переместилась в сегмент займов на период от 60 до 180 дней. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Свыше трети займов имеют задержку платежа более 90 дней. Кроме того, влияет ужесточение регулирования и введение новых стандартов для микрофинансовых организаций. Напомню, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, не более двух таких займов на одного клиента.
3: Про детей.
2: В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сегодня сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Каждому по факту нужно было как можно больше движений разучить к этому самому моменту, потому что стартовала большая дискотека Авторадио, и в ближайшие 3 часа мы с вами будем танцевать, зажигать и вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Меня зовут Владимир Бодров, друзья, всех, кто проводит вечер с нами, от всей души приветствую, и начинаю музыкально мотивировать на самые зажигательные движения. Делайте громче. Yeah.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Мы идем в цирк Никулина! А вы идете?

0: Дискотека Авторадио. Продолжение следует. Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
3: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
12: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

Все, что есть у нас, все самые зажигательные хиты этим вечером летят к вам в колонки, потому что это большая дискотека Авторадио, и каждого, кто с нами, я, Владимир Бодров, призываю танцевать. Друзья, вспомните самые крутые движения, позовите близких, друзей, знакомых, ну и хотя бы на ближайшие 2,5 часа позвольте, наконец, себе стать счастливым.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Зря ничего никогда не бывает. И у всех, кто посетил этим летом большую дискотеку Авторадио, в этом нет никаких сомнений. Друзья, 4 июля состоялась наша долгожданная встреча в стадионном формате. Многие уже с нетерпением ждут следующей подобной встречи. И я, Владимир Бодров, могу позволить себе смело заявить, что она будет. Будет, друзья. Пока же давайте наслаждаться моментом и зажигать в рамках радиоверсии фестиваля, которая в этом часе продолжит украшать эфир. Танцует вся страна. Делайте громче.

Дискотека Авторадио. Немного рекламы и снова танцуем. Авторадио. Реклама. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.

0: Немного рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я Ольга Бузова, выбираю. А вы?
6: О, Кари. УГРН 11-177 46-49 15-00. Москва.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио. Главные звезды.

Слова действительно излишни, когда есть отличная танцевальная музыка. Если вы к нам только присоединились, друзья, можете быть спокойны. Большая дискотека Авторадио только набирает свои обороты. Самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами от всей души зажигать под хиты любимых артистов в едином танцевальном миксе. Собственно говоря, к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Ваша батарейка точно не должна сесть, потому что я, Владимир Бодров, обещаю вам еще как минимум 50 минут зажигательных танцевальных хитов. Ну а вы, в свою очередь, пообещайте мне зажечь под них в стиле большой дискотеки Авторадио. Радиоверсия фестиваля продолжается. Ну и каждому, кто с нами, я искренне желаю прекрасного вечера. Делайте громче.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Авторадио. Авторадио.

Все, что нельзя передать словами и паникой, я, Владимир Бодров, призываю выражать с помощью танца. Тем более, что еще как минимум 20 минут у вас такая возможность будет. Друзья, большая дискотека Авторадио на финишной прямой, а значит, самое время сделать громче и не забыть при этом поставить напоминалку на следующие выходные, потому что хорошего нам всегда так или иначе мало.

Завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены. Я не дам тебе уйти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

0: главный вопрос.
1: Ответы на все самые главные вопросы всегда можно найти в эфире Авторадио, друзья. Поэтому даже если вдруг приемника не окажется под рукой, не забывайте о том, что слушать нас можно любым из удобных вам способов. С помощью умной колонки, в мобильном приложении или на сайте авторадио.ру. Там тоже есть плеер, его тоже можно запустить. Владимир Бодров здесь по-прежнему с вами. Всем желаю прекрасного продолжения этого вечера. Друзья, делайте громче, наслаждайтесь любимой музыкой, потому что наше движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, провожать лето пока еще рано, честно уж говоря, поэтому давайте, друзья, лучше будем наслаждаться каждым его моментом, тем более, что музыка Авторадио во всех городах нашего вещания продолжит этому способствовать. Здесь с вами по-прежнему Владимир Бодров, всем жму руку, всем желаю прекрасного пути, если вы сейчас в дороге, друзья, ну и не забывайте, что лучше держаться волны первого автомобильного, потому что с нами движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить действительно никак не получится, друзья. И все, что остается в случае с Авторадио, это любить и слушать. Поэтому оставайтесь с нами и не забывайте, что кроме приемника, к вашим услугам мобильное приложение, сайт авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, делайте громче, а я, Владимир Бодров, с удовольствием составлю вам компанию.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Чайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Авторадио.

всех судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Юпитер на одной орбите.
1: Опять.
0: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.
2: До Венеры и Юпитера технологий пока еще не хватает, конечно, но могу вам гарантировать, что на планете Земля в любой ее точке вы можете слышать любимое авторадио. Используйте для этого все технические средства. Ну, конечно, старые добрые FM-приемники, плюс интернет-вещание на сайте авторадио.ру, умные колонки, которые просто нужно сказать правильную команду, включи авторадио, и вуаля, пожалуйста, музыкальный эфир звучит. Ну и, конечно, можно скачать на свой мобильный телефон приложение и наслаждаться авторадио 24/7. Всем привет и доброго часа. Зовут меня Олег Пивунов. Двигаемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Полет наш музыкальный и полет наших фантазий. Кстати, прекрасное время помечтать. Замечательное, мне кажется, иногда сесть, включить прекрасную музыку на авторадио и представить себе что-то такое, о чем вы давно желали. Кстати, советуют психологи периодически визуализировать, что называется, свои мечты, и через какое-то время обещают, что они обязательно сбудутся. Именно этого вам и желаю, друзья. Пусть все сбывается, что вы загадали. Ну а музыкальное сопровождение к этому будет оформлять авторадио, конечно же. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз привет.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Есть на свете такие люди, которые буквально гипнотизируют окружающих своим поведением. Ну, в хорошем я имею в виду смысле. Настолько их сердца и души открыты, что мы, восхищаясь, просто стоим, открыв рты. Друзья, желаю, чтобы вам в жизни встречались именно такие волшебники, назовем их так, чудесные люди, с которыми вам будет всегда по пути. Ну и, конечно, если вы в пути сейчас, то включайте приемники погромче. Прекрасная музыка от Авторадио гарантирована. Олег Пивонов у микрофона. Страна, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.